0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Ну что, друзья, пора продолжить наше такое утро четверга, 3 сентября у нас в календаре, и да, для тех, кто прямо сейчас нас слушает, воспользуйтесь этим случаем, заходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова», обязательно там оставьте нам комментарий, расскажите, как начался у вас этот прекрасный день под названием 3 сентября. Кроме того, мы также будем ждать вас в нашем ТикТоке, также Радио Рекорд Молдовы, для того, чтобы вы нас могли не только услышать, но еще и увидеть. Кстати, там для вас есть свежий контент, поэтому заходите, обязательно пролайкайте, оставьте комментарий, нам будет честно, но очень приятно, потому что мы с Виктором, вот скажу вам как есть, мы очень стараемся каждый раз сделать что-то интересное, чтобы вы обязательно смогли нас раскрыть и с другой какой-то стороны, через тот самый контент.
2: Eu spun trei cuvinte, Iulia, și la trei alegem unul, da?
1: Da, da, больше всего смеялась с этого. Eu zic trei cuvinte, то da, Orez, bine.
2: Da, da, da, era, da, din prima n-am înțeles, până mi-a venit mintea la cap, știi, așa s-a întâmplat. Așa, Iulia, soare, cer, stele, 3, 2, 1...
1: Соре.
2: Гата.
1: Ну все.
2: Гата.
1: Все понятно.
2: Гата. Iată, ăsta e un mic teaser la ceea ce puteți vedea în canalul nostru de TikTok. Un clip nou-nouț care a fost încărcat, pregătit pentru voi ca să-l vizualizați. Dacă vă place să-l comentați, să-i dați un like. Chiar îmi este interesant câte vizualizări s-au adunat până la acest moment. Să deschid TikTok-ul. Suntem aproape live la acest moment. Facem un refresh. Sunt peste 1000 de vizionări. Aseară, pe la ora, cât era? Ora 10-9 seara, l-am încărcat eu și sunt și câteva comentarii. Vă place, zâmbit. Da, dacă e așa, nouă ne place, o să mai încărcăm și vă dorim vizionare plăcută.
1: Da, именно для этого мы стараемся, чтобы у вас появлялась улыбка на вашем лице тогда, когда вы просматриваете наши ролики. Ну и, конечно, я уже чуть ранее об этом говорила, мы будем рады каждому вашему комментарию. Но комментарию не только в ТикТоке, но также в Телеграм-канале, поэтому давайте перейдем туда. Я начну, пожалуй, с последних. Crazy пишет нам: «Буна изменяться ла туата лумя спре, а не ни ной астаясь ози буна тутурор». Crazy e în compania lui La Bubu. Așa că le dorim o zi frumoasă.
2: Dacă am cumpărat la Bubu ăsta.
1: Da, de fapt zâmbește.
2: El zâmbește, dar cu, știi, este și soare care cu dinți pe parcursul iernii. Așa,
1: așa
2: și el.
1: Și el, da, da, da. Deși azi, ba da, este soare. Și chiar
2: a plouat bine.
1: A plouat, dar și va fi soare. Cel puțin cei de la Meteo ne promit o zi atât cu soare cât și cu nori. Așa că așteptăm soarele după orele 12, dar și spre seară va fi totuși o zi însorită, mai ales după orele 16. Așa că cei care vor să mai prindă puțin din bronz, să știți că o să aveți ocazia astăzi să o faceți.
2: Numai nu între ora 11 și 1, pentru că atunci se anunță precipitații în jur de 60%. Deci cei care la amiază fac o plimbare, să-și iau o umbreluță de acasă. Ecaterina Vasiliev zice: deja de mult timp e schimbat semaforul la Burebista, Sarmizecetusa, da, intersecția,

Так. Ну что, на самое время прослушать гороскоп на рекорде. 7:56. А это значит, что пора узнать, какие такие советы на сегодняшний день подготовили для нас таинственные звезды. Поэтому делайте громче и не просто слушаем, друзья, и запоминаем, а имплементируем эти советы в свою жизнь. Овны, вы у нас, как всегда, первые. И, наконец, приобретайте вещи, о которых вы давно мечтали. Сегодня есть шанс, что какая-то ваша давняя мечта сбудется. Поэтому будьте к этому максимально готовы. Тельцы, встречайте вдохновение с такими, знаете, распростертыми объятиями. Оно вам понадобится. Да, и в принципе, сегодня у вас будет очень креативный день, поэтому кроме вдохновения вам обязательно понадобится сегодня в том числе и ваша креативность. Переходим далее к близнецам. И сегодня вы научитесь твердо и вежливо отказывать. Да, такое тоже обязательно.

0: Сильно надо, порой даже очень надо, поэтому не думайте слишком долго о том, сказать человеку «нет» или все же снова согласиться и сквозь зубы что-то сделать. Лучше твердое «нет», чем какое-то мягкое «да». Раки, вы почувствуете эмоциональное перенасыщение, поэтому отдохните сегодня от новостей. Вам сегодня нужно взять режим, знаете, самолета. Как вот на телефоне есть. Включили его и просто отключились от внешнего мира. Львы, чем бы вы не занимались, время сегодня не будет потрачено зря. У вас, в принципе, сегодня намечается активный день. Много очень дел вы сегодня успеете завершить. И, в принципе, в конце дня вы будете собой довольны. Девы, не выбирайте дальних маршрутов. Удача поджидает вас совсем рядом. В принципе, звезды не рекомендуют девам сегодня совершать какие-то дальние путешествия, дальние поездки. Лучше как-то ограничиться какими-то мелкими маршрутами. И, в принципе, даже если вдруг так сложилось, что у вас будет какая-то дальняя дорога, подготовьтесь к ней тщательно, так, чтобы ничего не забыть. Весы, вам не стоит отказывать себе ни в каких капризах. Сегодня день, знаете, когда вы всему должны говорить «да», все, что вы хотите, сегодня должно осуществиться. И, конечно, ни в коем случае сегодня нельзя себе что-либо запрещать. Сегодня день, когда вы просто должны наслаждаться всем. Скорпионы, ваши планы резко поменяются, но в более интересную сторону. Будьте к этому готовы, что нужно будет как-то быстренько себя, знаете, пересобрать или даже, я бы сказала, перенастроить на новый лад. Стрельцы, если учесть, что вы все делаете вовремя, то день пройдет у вас отлично. Очень важно то, как вы его начнете. Поэтому ставьте будильник, просыпайтесь раньше, чтобы спокойствие выпить свой утренний кофе. Далее у нас козероги, и ваши раздумья слишком затянулись. Сделайте уже хоть что-нибудь, потому что получается, что последнее время вы много-много думаете и совсем мало делаете, а должно быть, должен быть какой-то баланс в этом деле. Водолеи, не упустите редкий шанс бросить плохую привычку. Сегодня есть такая возможность. Звезды сложились так, что сегодня вы можете что-то завершить, и при этом это уйдет от вас раз и навсегда. Поэтому, если у вас есть какие-то вредные привычки, сегодня идеальный день для того, чтобы их завершить. Рыбы, вы сами почему-то не открываете дверь новым возможностям. Вы застряли немножко в прошлом. Как-то, знаете, живете вчерашним днем. Вот так делать не нужно, рыбы. Нужно себя собрать и быть открытыми к новым возможностям, к новым знакомствам, да и, в принципе, к новому укладу жизни. Почему бы и нет? Вот это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Ну а мы приветствуем вместе с вами новый час.
1: Рекорд. Dance Radio.
2: Este ora 8 fix, zi de 3 septembrie, o dată care se cântă, așa, e o tradiție deja, sunt sigur, deja au apărut meme-uri pe Facebook, Instagram și în TikTok. Noi la radio, gata, nu mai cântăm, ci anunțăm că avem parte de jocul ore 8, care vă poate propulsa mâine la final de oră să câștigați 500 de lei bani pe cardul bancar din partea partenerului. Orei 8 e oră ce conține plasarea de produs Max Auto. Iar dacă ieri, Julien, că am avut fără afirmații, astăzi jucăm cu afirmații.
0: Exact.
2: Da.
0: Borcanul de 3 litri.
2: De 3 litri.
0: Da, așa să fie. Dacă a fost ieri fără afirmație, astăzi jucăm borcanul de 3 litri, mai ales că astăzi e și ziua de 3 septembrie. Cumva magia cifrelor, da. 3-3-3. Apropo, dacă tot am vorbit despre 3 septembrie, despre calendar, e de fapt o zi importantă pentru Republica Moldova astăzi, pentru că pentru cei care știu sigur că cunosc, dar probabil au uitat, ziua de 3 septembrie în Republica Moldova este marcată ziua Armatei Naționale.
2: Da?
0: Da, așa că pentru toți cei care pentru toți militarii, să știți că noi din suflet vă felicităm și vă dorim să petreceți astăzi o zi plină de surprize.
2: Noi, voi caperii,

0: На рекорде.
1: 0, 7, 8, 6, 0, 7, 9. Borcanul de 3 litri, dar cifra 3 ne ghidează astăzi să-l umplem cu mai multe chestiuțe care încap acolo și încep cu o literă pe care vă anunțăm atunci când pornim și timpul, cele 30 de secunde. Nu uităm că ora e cu plasare de produs, echipa Max Auto este alături de noi și oferă un loc în superjocul de vineri, de mâine, unde puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar Max Auto, încredere la fiecare kilometru. Să vedem cine e cu noi.
2: Da, кстати, не забывайте про главное правило, то что предметов должно быть 3. Алло, доброе утро.
1: Неаца?
3: Доброе утро.
1: Cine e la telefon?
3: Сергей.
1: Сергей din Chișinău?
3: Yes, of course.
1: Bine, Сергей.
2: Иностранец какой-то дозвонился до нас. Доброе утро еще раз. Ну что, Сергей, давайте мы вам зададим букву. Пусть для вас эта буква будет Н, да?
3: Николай.
2: От Николая, совершенно верно. Ну и не забывайте про то, что предметов должно быть по 3.
1: 3, 2, 1, go!
3: Так. 3, носка.
1: Бун.
3: 3, напильника.
1: Да.
3: Так. Не знаю, нафталин этот вот, таблетки вот эти. Еще три. Ножницы. Ножик, 3 штуки.
1: Гата.
2: А вот и время подошло к концу. Но зато у нас есть пока на данный момент самый лучший результат сегодняшнего дня.
1: Ну и credem că e mai ușor jocul ăsta. Dar Sergei are 5 cuvinte pe care noi le-am contabilizat, la cu pastilele l-am amers. Pot fi 3 și încap toate într-un borcan de 3 litri. Mersi frumos, Sergei!
3: Хорошего дня вам.
2: Это вам хорошего дня. У вас есть все шансы стать нашим финалистом, поэтому слушайте до конца эфир и надейтесь на то, что никто ваш счет не перебьет. Доброе утро.
1: Няца.
4: Доброе утро.
1: Чини ла телефон.
4: Татьяна.
1: Татьяна. Де онде нас пульс, Татьяна?
4: Доброе утро,
2: Сергей. Откуда вы нас слушаете, Татьяна?
4: Флорешта.
2: Флорешта. Замечательно. Как там у вас погодка? Дождик прошелся?
4: Вообще был дождик, гроза.
2: А с утра?
4: Сейчас? Нет.
2: Солнечно?
4: Пасмурно.
2: Пасмурно. Ну, у нас на данный момент примерно такая же погодка. Надеюсь, что она нам не помешает показать хороший результат, Татьяна. Для того, чтобы вы стали сегодняшним нашим лидером, вам нужно назвать как минимум 6 слов, так, чтобы перебить всех остальных участников. Если вы готовы, то тогда буква последует от Виктора.
1: Хай София у вокала. Литера А. 3, 2, 1, go!
2: А. Буква А.
4: Да, я услышала. 3 арбузика, 3 абрикоса, 3... Ардей. 3 ардей.
1: 3 ардей. Bun, bun, hai, merge ardeiul.
4: 3 аспирина.
2: Ага, да. Ага, время-то закончилось уже, подошло к своему концу.
1: Noi am calculat abricosă și ardei. Sunt 2. Татьяна, мерси frumos, salutare pentru Raionul Florești.
4: O zi bună,
1: pa, pa, pa, pa, pa, pa.
2: 3 ardei.

0: frumoasă, dar să căutăm în mapa anilor 2000. Vrei, Julienca?
1: Da, Notion Track. Zici Notion.
0: Spune o literă.
1: Какой-то трек, который подбодрит. Ну, пусть будет на букву
0: Х.
1: Да, вот, пониже.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: 3? 3.
0: Это?
1: Да. Трек под номером 3 звучит для вас. Это буква Х из папки.
0: Let's go.

0: Рекорд Дэнс Радио.
1: Ну а мы возвращаемся к нашей черной коробке, потому что настало время вместе с вами подумать, что же мы могли сегодня спрятать в нашей черной коробке. Мы уже дали вам достаточно подсказок, но мне несложно для вас это повторить, то, что это, во-первых, словосочетание, во-вторых, впервые это было изобретено в Турции, да, в далеких 90-х, даже в 1986 году. Хоть раз в жизни вы точно это, ну, как минимум слышали об этом, уж поверьте. Может быть, вы в руках не держали, но то, что вы хоть раз слышали, что такое существует, я вас уверяю. Ну, а кроме этого, не забудьте про то, что сегодня у нас есть циферка перед словосочетанием. То есть это должно быть, к примеру, 2 яблока или 5 свечей, да? То есть это должна быть цифра, и это должно быть уже словосочетание.
2: Un alt indiciu interesant pentru cei care ne ascultă. Deci în anii 90, în școlile din Europa de Est, adică pe aici pe la noi, ceea ce este în cutia neagră era folosit ca o adevărată monedă de schimb pentru pixuri, jucării sau alte dulciuri.
1: Это правда. Я даже могу подтвердить, что это было именно так. По крайней мере, даже в моей практике было именно так. Это было что-то и вправду очень ценное. Ну и, в принципе, сейчас это тоже. Этим согласись, Виктор, этим можно удивить. Даже в тот момент, когда ты это принес в студию, у меня тоже была реакция. То есть что-то такое, что до сих пор...
2: Asta e bun pentru cutia neagră.
1: Da, да, может удивить.
2: Мы, на ней телефонами стуна. De ce? Мне это супер интересно.
1: Я не знаю. Давай посмотрим, кто пытается до нас дозвониться. Алло, доброе утро.
2: Алло.
3: Алло.
1: Кто-то не ожидал.
2: Здравствуйте.
3: Я могу ошибиться. Я не знаю, куда вам там надо писать ответы, но я так думаю, что это «Живацкий турбо» 4-я серия. Помню по детям. Они собирали.
1: «Жвачки Турбо», 4-я серия. А это как 4-я серия? Там были вот это,
3: ну, там они выпускались наборами. Там первая серия одни виды машинок, другая там другие виды машинок. Мне кажется, так.
2: Чини ла телефон?
3: Татьяна.
2: Татьяна, ти мультумим фрумос пентру распунс. Скриел на телеграм. Деокамдата и распунс грешит.
3: Хорошо, спасибо.
2: Мерси, мерси.
1: Но это была попытка.
2: Dar vă spunem în felul următor. A spus seria 4, deci există o cifră.
1: Da.
2: A zis de gume de mestecat turbo. Deci în toată varianta asta pe care a spus-o Tatiana, este ceva corect.
1: Da, da.
2: Fie denumirea...
1: Некая часть Татьяниного ответа и вправду верная.
2: Fie e cifra, fie e cealaltă parte a răspunsului. Dar deocamdată în Telegram răspuns corect nu avem, pentru că aici jucăm. O margine din guma turbo, Veronica zice, un donier kebab, 3 apți builduri, naclichi de la guma turbo, Andrian ne scrie nouă. Mai sus, o sticlă de Airan, 4 bonibon, Irina zice, guma turbo 8. Mai sus, 7 casete Rax, 5 casete Rax, 6 casete Rax, 7 casete Rax, ok?
1: Кто-то очень уверен, что это casete Rax. Da, Turbo 7. 7 gume de mestecat Turbo, gine, de așa o variantă. Tot mai multe variante cu gume de amestecat, văd eu. Aici deja cumva intuiți voi ceva, dar răspunsul corect încă nu este pe telegramul nostru.
2: Răspunsul corect complet, adică, să calculăm așa.

0: Максимум. 30 лет первые. 30 лет лучшие.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 179.

0: Пирей. На рекорде.
1: Hai, Julianca, să analizăm, să vedem dacă varianta corectă, completă, este în Telegram.
2: Хотя они максимально близки к правильному ответу, да, потому что есть уже все нужные слова во всех ответах, но я, по крайней мере, пока еще вот правильного окончательного ответа еще не увидела. Но, скажу честно, я нахожусь на середине часа, примерно в 9 часов 33 минуты. Вот было такое сообщение от Андрея, да, который написал 9 кассет РАКС как вариант. Чуть позже Андрей пишет, да, probabil sunt 3 apte builduri de la guma de amestecat turbo.
1: Uh-huh. Aha. Deci varianta asta, guma de amestecat turbo, e extraordinar de populară în Telegramul nostru. Chiar și zice guma de amestecat turbo Mercedes-Benz 300E numărul 4. Ok, 3 foițe lucioase cu mașini de la guma turbo. Foarte multe variante cu asta. 5 foițe cu mașini de la guma de amestecat turbo. Deci e vorba despre acele upbuild-uri și nu gen foițe. MP3 player, Sweeters узорами, Вероника.
2: И есть такой вариант от Евгения, что это, возможно, кофе 3 в одном. Хороший вариант, но я, листая все ваши комментарии, прочитывая, я все же увидела один правильный ответ.
1: Есть? Виктор.
2: Да.
1: Ла че ора?
2: Сейчас я хочу это проверить.
1: Я тут на 9.50, где un пакет de Yupi.
2: Да, чуть выше, в 9 часов 44 минуты.
1: 45.
2: Aaaa, 44.
1: Este. Înseamnă că scriem felicitări. Da, ăsta este răspunsul corect. Julianca, des

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: găsit în interiorul gumei de mestecat. Și e o întrebare acolo, simplu de tot, puneți plus sau minus? Cine le-a înmuiat în zahăr după ce își pierdea gustul această gumă turbo sau mai fi o blow visto, care
1: честно, я вообще первый раз про это слышу, что можно было вот так обмакнуть эту жвачку в сахар, и что это давало? Новый вкус?
0: Май дульче
1: Я просто помню то, что она со временем, буквально там через каких-то максимум 5 минут, она становилась дубовая.
0: Да,
1: она становилась как буквально камень, ее уже практически невозможно было жевать. Поэтому я даже не знаю, сахар, мне кажется, только усиливал этот процесс. Поэтому я никогда такое не пробовала.
0: Cum crezi, de ce am acum maxilarul atât de puternic și dinții sănătoși? Pentru că s-a antrenat cu acea gumă de lemn înmuiată un pic în zahăr. Da, era mai dulce pe parcursul la încă 45 de secunde, dar era bine. Nu procurai 10 gume de mestecat și le mâncai toate pe rând așa ușor. Andrei pune plus, e și el de acord în muia în zahăr această gumă. Nicolae plus, Alexandru și el plus, unicul minus de la Vania, minus, el nu face așa ceva, te susține pe tine, Julenca. Nicolae mai jos transmite și o fotografie, zice, eu am și colecția de fantice păstrată într-un pachet, tot de pacea vreme. Mai jos, nu e niciun fel de piersic gustul acestei gume de mestecat, ci era zămos, zămosesc.
1: O, вот, кто-то поддерживает мою память, потому что, как по мне, именно такой дыней, настоящей дыней пахло, и была на вкус та самая жвачка Turbo. Кстати, кто-то скинул целую коллекцию этих фантиков от Turbo, где были различные машины и различные серии, да, но я очень хорошо помню, что мы в том числе обменивали их тоже и играли в ту самую карту Абла, про которую я видела, что чуть ранее писал нам в том числе X, да, та самая игра, когда надо было сильно ударять, чтобы фантик перевернулся. У кого переворачивался, тот и забирал второй фантик.
0: Апропо де аческие апцебилдури. Mai ține minte cineva, pe vremuri erau deja la capitolul fotbaliști. Erau cartonașe cu fotbaliști. Doamne, erau вот așa, dar mai mari erau cartonașe cu fotbaliști.
1: Не помню, но из этой же серии были тоже знаменитые жвачки Love Is, наверное, многие из вас их тоже помнят, да, где мы, девчонки, конечно, романтизировали все, что можно было, поэтому мы, конечно, собирали те самые послания из жвачек Love Is, а вот мальчишки у нас собирали вот как раз-таки фантики Turbo. Кто-то пишет, что «Юль, ты жила в городе, если она теряла вкус, ты брала другую». А вот я с вами не соглашусь. У нас происходили вещи пострашнее с этими жвачками. Но после рекламы я вам обязательно расскажу страшные истории из нашего детства. Dance Radio.
2: Record. Реклама. Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moltel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moltel или оформи онлайн на eshopmoltel.md.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Хмарь энд Абрамцова.
1: Так, возвращаясь к теме жвачек, и я хотела рассказать вам страшную историю из нашего детства о том,
2: такая страшная история.
1: Да, подойдет, ладно, подойдет. Не то чтобы идеально, но предположим. Но страшная... Страшная история связана с тем, что вот кто-то написал, что в городе у нас все было проще, захотел, взял вторую жвачку. Нет, не было. У нас были копейки, которые мы там собирали, да, и как-то наоборот делились этими жвачками, делили их пополам, чтобы хватило всем, чтобы все хоть кусочек попробовали. Но была у нас хуже история. И я не знаю, если у кого-то был еще такой опыт, но у нас был, к сожалению, такой опыт, поэтому, возможно, нас, ну, наши поколение, оно просто самое крепкое во всех смыслах этого слова, да, потому что мы могли даже отковыривать жвачки с полу и кушать их. Да, у нас был даже такой опыт.
2: Отковыривать?
1: Да, отковыривать. Ну, находили жвачки, брали и кушали.
2: Дежурс?
1: Да.
2: Очень. МКД пижурс?
1: Ну, было такое дело. Так все делали в нашем дворе. Я не знаю, почему. Я не знаю, кто подал эту...
2: А это вот тренд, а чок она?
1: Это на Рыжкановке, да. Это была ужасная идея. Я не знаю, кто ее подал, но у нас были даже... Было даже такое. Поэтому...
2: А, да, аша уйтынду матент латини.
1: Парка да.
2: Да,
1: ай путя să presupui, да?
2: La școală, la fel, bănci sub bancă era plin de...
1: Кстати,
2: de gume de mestecat,
1: кстати, да, но я никогда не лепила их
2: браво,
1: к столу,
2: браво.
1: Потому что очень часто случалось так, что когда я держала ноги под столом, та самая жвачка приклеивалась к моим колготкам, и это было самое неприятное ощущение.
2: Да, Юля, chiar acum stă sub masă, la fel cu picioarele încrucișate, respectiv ajungeai cu genunchiul sus, да?
1: Поэтому я никогда не приклеивала, у меня не было такой дурацкой привычки, и вам не советую, те, кто нас сейчас слушают. Но было и другое применение этой жвачки. Не знаю, как у вас, но мы, например, делали из сухих вот этих жвачек, да, которые... Мы делали там фигурки разные, могли делать из них, да. Мы использовали по максимуму эту жвачку. Не просто кушали, не просто собирали наклейки, не просто коллекционировали, но мы даже и вот такими вещами занимались.
2: Я acum îmi dau seama, am avut o copilărie atât de frumoasă la Telenești. Iulia, noi în copilărie topeam plumbul, deci era un recipient gen o cutie de conserve și țineai de capac cu două bețe, în timp ce făceai așa un foc din două, trei bețe, lemne, da, așa frumos ardea, puneai plumbul, nu știu de unde, de la acumulatoare, n-am idee de unde apăreau, dar se găseau aceste plase de plumb, puneai acolo, le mărunțeai. Și la temperatură înaltă se topea așa frumos, o culoare deosebită, de parcă e argint, știi, topit. Făceam o formă în nisip și turnam frumos acolo. E extraordinar, dar voi din gume de mestecat, sărmani.
1: Вот чем мы занимались. Было и такое дело. Но это все уже в прошлом. Сейчас, кстати, жвачка, конечно, в легкодоступной форме, потому что раньше это все же для нас был некий деликатес, согласись. Но у кого были жвачки, тот был просто на коне.
2: Eu acum îmi dau seama că pentru voi era деликатес, să mâncai de pe jos, adică se ajunge. Nu era la magazin sau cum, adică...
1: Ну, я не знаю, почему. Вот такие страшные истории были в нашем детстве. Поэтому наше поколение неубиваемое. Мы просто супер крепкие. Иммунитет у нас супер крепкий. Я не знаю, но нас ничего не брало в тот момент. Слава богу, мы все
2: но
1: де пежос, живы.
2: Че се мъкала теленеж де пежос?
1: В сохранности.
2: Era o plantă și făcea niște fructe, niște buruieni ceva, făceau niște fructe, erau de parcă colăcei. Și mâncam acei colăcei.
1: Bielă o țvietă?
2: Da, nu mai țin minte. Verzi probabil erau.
1: Если мы говорим про различную еду, которую мы находили, это, конечно, ну, зеленые жардельки, которые мы все кушали абсолютно, ничего нам не было. Неоднократно эти истории вспоминаем. И я помню очень хорошо, как мы в мае месяце сбегали с классом, ну, не всем классом, но некоторые, да, для того, чтобы... Первее, чем другие дети, прийти к дереву с черешней, да, на котором мы залезали, и его тоже прямо с дерева кушали ту самую черешню. Но насколько мы продуманные были, да, что мы сбегали чуть-чуть раньше, чтобы быстрее прибежать, чем дети с параллельного класса. Вот так вот.
2: Asta se numește crearea unui program strict.
1: Логистика.
2: Логистика, да, organizare bine structurată, exact cum ai merge la un concert. Merg mai devreme să nu stau prea mult în rând. Na? Iată, generația noastră așa a trăit, prieteni. Reclama și revenim. Dance Radio.
3: Record. Reclama. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
10: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada Doina 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
11: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: еще один день вместе с вами для того, чтобы провести на этой неделе из этой первой недели осени. Завтра мы обязательно пройдемся по всему нашему по всей нашей программе. И я напомню вам, что у нас завтра еще состоится большой финал, в который кто-то из вас выиграет денежку. Но все это будет уже завтра. Ну а сегодня мы и вправду вас благодарим за то, что вы провели вместе с нами 4 часа. Вместе с нами провели это утро четверга, это утро 3 сентября. И знаете, не нужно, не обязательно переворачивать календарь, просто нужно быть каждый день вместе с нами.
1: Da, se cere parcă piesa asta așa la final de oră. Vă mulțumim frumos!
0: Ca будто пчела, которую, знаешь, или муха с одного вот с одного уха в другое ухо. Такое маленькое напоминание о том, что завтра, завтра уже тот самый финальный день этой недели, которая, кстати, максимально странно прошла. Не знаю, как у вас. Началась, по крайней мере, у меня со среды вообще максимальная путаница.
1: Жулинка, мы с Андрой успрежете.
0: Все, все, погнали. Погнали в рабочий день. Мы вам желаем хорошего четверга. Услышимся с вами уже завтра. А пока до завтра кричим из студии вам «Чао!»

0: Record. Reclamă. Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
1: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Ты уже видел? С четверга по воскресенье. Авокадо 92 лея 50 за килограмм. Желтый лук 7 леев 50 за килограмм. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra корень сельдерея 15 леев 90 за килограмм. Kaufland. Дешево и хорошо.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: And you the only option. Yeah, Blue Chanel.
1: Диспозиция Айка де Блю Шанель. Яр Юрий Зича, привет, Крис, как самочувствие, привет, рекорды всем слушать.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 179.

0: максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci, vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell с топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене, всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором, всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Молдселл.
4: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
1: Yo, Martin Garrix here. It's that time again. 1 hour of my favorite new music on the way. Let's dive into the mix.

0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Диджей Дякс. Рекорд Клаб.
1: Вы находитесь на территории Рекорд Клаб.
2: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
2: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
2: Started.
1: Проверка лайнапа.
2: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
3: Рекорд Клаб.
1: Шоу страны.
3: Рекорд Клаб.
2: Let's begin.
0: Прямо сейчас. Диджей Килат.